0: Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin — песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin. Прямо сейчас на радио Максимум.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
0: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
2: Максимум! Максимум!
3: Максимум!

0: Новое. Прямо сейчас. Royal Blood. 10 over 10.
1: Неудержимая ритм-секция из города Уэртинг заходит на пятый альбомный круг. 13 ноября этот английский дуэт выпустит пластинку Dead Company. Несмотря на контракт с гигантами индустрии из Warner, ребята записывали ее в атмосфере полной творческой свободы. Без продюсеров, без дедлайнов и всяких отвлекающих факторов. На выходе получился

0: нарочито сырой, прямолинейный и бескомпромиссный релиз, где Майк Керр и Бен Тэтчер вернулись к своим корням.
1: На пару лет мы поставили двигатель Royal Blood на нейтралку, но сейчас мы вновь набрали обороты. И теперь играем быстрее и тяжелее, чем когда-либо прежде. Мы сочиняли и записывали альбом с прицелом на живые выступления. И теперь будем играть его на сцене долгие годы.
0: На первом сингле «10 to 10» можно услышать как влияние американского стоунер-рока, так и наследие великих и ужасных Motorhead. Предлагаем его вашему вниманию прямо сейчас.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибют-альбома Metallica и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь, через такую внутреннюю борьбу проходит каждый человек. Ты либо борешься с собой, либо чувствуешь, как тебя сталкивают с другими людьми. Это постоянная битва за шанс стать лучше.
1: Слушаем The Warning и их огненный боевик Kerosene прямо сейчас на радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Оказывается, мазь, которая от боли спасает всех нас.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В новом «Джакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Нет, ребята, или так. Но это неспроста. Это означает радость. Да, ребята, радуемся. Очередной прекрасный вторник осенний поступил к нам в распоряжение полное. Начинаем мы с утра пораньше, потому что все только проснулись. Впереди много чего интересного. Погодка в Москве и в столичной области плюс 12 градусов, пачмурно.
1: Но 80% месячной нормы осадков выпадет за неделю.
0: Сегодня?
1: Ну вот начинаючи.
0: Проклятие долины змей. Ну ладно, и эту неприятность мы переживем, как пел один мультипликационный персонаж. Не мультипликационный, из плоти, крови и других разных непонятных жидкостей в этой студии образовался эксперт.
1: Межклеточная, как минимум.
0: Межклеточная сволочь, так он называют некоторые. Эксперто в области восьмеркинга Дмитрий Шуманский.
1: Восьмерка — это такое испытание для будущих мотоциклистов. Я напоминаю, грядет мой экзамен, дату пока точно не назначили.
0: Но оно занятное.
1: Слушай, ну я вот, я умел... Короче, вот уважаемые мотоциклисты, кто слышит нас, как так получается? Вроде уже умел, дали другой мотик, вообще проехать не могу. Просто заново вот надо вот учиться, да. Другая какая-то, другой стиль вождения, это дерганность, это, честно говоря, обескураживает полностью.
0: Но зачем ты обманываешь людей? Ты же все равно мотоцикл не собираешься покупать. Зачем ты говоришь, что ты...
1: Я хочу получить права такие.
0: Ну, значит, это восьмерка.
1: Нет, иметь право, это, знаешь ли, ого-го,
0: все,
1: а не дрожать.
0: У меня есть право на мотоцикл, не имеете права бить меня ногами по ночам.
1: А человек ебой креветочный такой.
0: А я доходил вчера с женой на свидание. Так прекрасно, знаешь, ходить со своей женой на свидание, есть креветки, забивать их пеном и ничего, ни о чем не думать в этот самый момент, просто наслаждаться жизнью.
1: Да ладно, ни о чем не думать.
0: Ну, мы думали, конечно. Я думал о том, какой сегодня будет автовопрос.
1: Ну вот.
0: Какой сегодня, что разыграем в автофакте, я думал.
1: А я тебе скажу. Два билета на Кубок GT, Гран-при Радио Максимум разыграем.
0: Уже что-то новенькое, дорогие друзья. Также у нас сегодня будет тема раскатана. А в конце утреннего шоу сразу два гостя к нам придут и будут рассказывать про летний клуб.
1: Эх, интересно, знают ли они, какая музыка играет на Радио Максимум?
0: Думаю, что они догадываются.
1: Как бы я хотел им поставить, например, ну да,
0: пу-ху-ху.
1: Как бы я хотел им поставить Evanescence или Ози Осборна или Scorpions. Red Hot Chili Peppers.
0: Так я тебе говорю, через 4 часа будет то же самое играть.
1: Да? Ну ладно. А Bowling for Soup, надеюсь, не будет. Один раз там сейчас.
0: Круто, мощно, громко, все вместе. Поехали!

0: этот момент один из самых любимых такой. Как бы вроде уже все закончилось,
1: но нет.
0: Но только начинается, да.
1: Не, ну кого-то что-то бесит, да, например, в этой песне Гвен Стефани бесит Кипа.
0: Кипа бесит.
1: Это разные варианты, что может бесить. Кого-то бесит новости. Ну, извините, поделать ничего не можем, вот они.
0: С утра это нормально.
1: Снова с нами, да.
2: Новость на радио Максимум.
1: А кого-то бесит осенью отсутствие секса. И следующая новость идет под хэштегом «секс». Именно так, через «е» мы называем...
0: Ну, 43 года.
1: Мы называем его на радио, чтобы было смешнее. Ну, по крайней мере, нам так кажется, смешнее или нет, мы не знаем. Но тут ничего смешного. Значит, холод в спальне лишает пару... Ну, в смысле, два человека с секса, пишет нам безымянный психолог некий.
0: Это прям роскошная пара, потому что не у всех-то есть спальня. А ежели в студии проживаешь?
1: Кто-то в коробке ночует.
0: Или так?
1: Да, друзья.
0: Давай так, холод в коробке лишает.
1: Холод в коробке лишает пару секса. Не, вообще, когда спишь в коробке, не до секса. Что говорят психологи? Физический дискомфорт снижает желание, партнеры реже прикасаются друг к другу.
0: Холодные руки убери свои.
1: Холодные руки убрал. Женщины сильнее ощущает холод. А у мужчин могут быть проблемы с эрекцией. Мы говорим через «е»,
0: так смешнее, это я уже понял.
1: Что происходит, кстати, тут написано, очень интересная история. Сосуды сужаются, кровоток перераспределяется в пользу внутренних органов, да, чтобы согреть.

0: расслабляется. Поэтому человеку сложнее расслабиться.
1: Но организм принимает решение выживать.
0: Именно так, дорогие друзья.
1: Сосуды сужаются,
0: женятся. Друзья, ждем. Чего мы ждем? Пока включит отопление, конечно же. А пока закрой форточку, открой рот.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Разудалые, красные, горячие, чилийские, неожиданно, да, перцы в эфире утреннего шоу на радио Максимум Other Side.
2: Прям, знаешь, вот слушаешь вот такие треки от них, динамичные, я бы сказал, харизматичные, и сразу представляется себе какой-нибудь клип, в котором тачки гоняют.
1: Так можно сказать про группу Red Hot Chili Peppers. У них же было много клипов, где гоняли. By the way, сумасшедший такси.
2: Это вообще прям про тачку,
1: да. Где они ехали на машине, все побитые.
2: Частенько у них встречаются машины, да.
1: Ну, конечно, автомобиль как часть поп-культуры, это всегда, да. Поэтому и мы тоже бок о бок с автомобилем идем. Мы и автовопрос вам задаем, не просто так. Мы и разыгрываем два билета на кубок GT Гран-при Радио Максимум сегодня, не просто так. 26 сентября на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится финал сезона главных российских кольцевых автогонок. Тебя ждет напряженная борьба прокачанных суперкаров Porsche, BMW и Mercedes. И топовые гонщики за рулем этих машин. А еще полный комплект развлечений для зрителей. Слушай Радио Максимум, участвуй в розыгрыше и проведи этот уикенд на максимальных оборотах.
2: Но если ты принял решение сразиться с нами за парочку билетов,
1: то
2: на
1: иди сюда.
2: GT, иди сюда и пиши свою заявочку с указанием номера телефона, на который мы будем перезванивать в Макс. Сейчас номерочек продиктует специально обученный автомобильный мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60

0: и тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗП ВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗП ВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Привет,

0: 8605-044-8605. Барацан, Петербург.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Просто сводный хор, дорогие друзья, мальчиков, зайчиков. Sunrise Avenue, Forever Yours. А у нас чуть более простые материи. Это What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
1: Разыграем сегодня два билета на Кубок GT Гран-при Радио Максим. И с нами Илья. Илья, привет.
2: Найдобрейшего.
3: Нюха говорит, что играл в Гран-туризмо еще на первой плойке. Ждал часа этого розыгрыша сегодняшнего.
1: Давай так, играл, выиграл?
2: Всю целиком выиграл.
1: Молодец.
3: Я слышал, что игры запускают на разных устройствах, но чтобы на плойке теперь запустили игру, это серьезная история достаточно.
1: Прикольно звучит игра на плойке.

0: мама тоже ругалась, да.
1: Ну, какого черта, где моя плойка? Илюша, ты взял.
2: Мама вечно ходила с прямыми волосами.
1: А маму как зовут?
0: Юлия Аркадьевна.
1: Юлия Аркадьевна, боже мой. А я думал, мама анархия, ну обычно.
2: Вообще, когда мама Юлия Аркадьевна, ты любишь больше аркадные игры. Но здесь, видишь, симулятор.
1: Ой, ладно, друзья, давайте играть уже. Вот факт у нас три факта, два настоящих, один придуманный, как обычно, шуманским. Нужно догадаться, какой факт он придумал сегодня.
2: Сегодня играем в честь дня ивы. Это прекрасное растение, которое склоняется возле водоемов.
1: Да? Плакучая.
2: Вот сейчас и выясним, плакучая она или нет. Чтобы избежать ужасных звуков, которые издаются из телефона.
1: Бутылка, знаешь, были пункт по приему стеклотара. Помнишь, как он звучал? Вот он точно так у Илюши на той стороне.
2: Бой стекла происходит.
1: Там ящики ставят. Ладно, давай, включай тревожную музыку.
2: Итак, факты про иву. Факт номер один. Плакучей ивы нет. Факт номер два. 550 видов известно. Ивы нам. И третий факт. Кора ивы — это деликатес.
1: Все, Илья.
0: Ну, плакучая ива есть наверняка.
1: Ты уверен?
0: Не зря же ее так называют.
2: Не зря, конечно. Народ никогда не ошибается.
1: Конечно.
0: Она реально плачет.
1: Я сам пару раз скажу.
2: Ну, ты как, после наших саркастических комментариев все еще так думаешь?
0: Ну, конечно. После ваших комментариев всегда начинаешь сомневаться в себе.
1: Это правда.
2: А ты не в себе сомневайся, а в своей версии.
1: Он не в себе.
0: Так, еще раз, плакучая лестница.
2: Плакучей ивы нет. Нам известно 550 видов ивы, и кора ивы — это лютый деликатес. Нямка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ка.
1: Все, Илья, время твое вышло.
0: Я не верю, что деликатес.
1: Ну, не верит в деликатесы, как таковые.
2: Не
1: верю
2: в деликатес. И, в общем-то, давай разбираться.
1: Мы принимаем?
2: Мы принимаем.
1: Принимаем.
2: Итак, в русском фольклоре широко встречаются плакучие ивы, но на самом деле такого дерева нет. Обычно плакучими ивами называют все ивы, которые являются деревьями, а не кустарником.
1: Так.
2: Но это чисто народное название.
1: Так.
2: 550 видов ивы зарегистрировано, сколько еще не изучено, одному богу известно.
1: Так.
2: И, наконец, кора ивы несъедобна, а вот листочки можно есть, и они, кстати, насыщены витамином С, еще похлеще, чем всякие эти ваши апельсинчики.
1: Получается, приятного аппетита.
2: Выходит,
1: всем,
2: ура! Поздравляем!
1: Уникальная победа, на самом деле.
2: На пустом месте.
1: Я переживал за Илью больше, чем за себя. Но Радио Максим дарит тебе два билета на Кубок GT Гран-при Радио Максимум. Это будет настоящий праздник для всей семьи. Спортивная программа из двух спринтерских гонок и заезда на быстрейший круг. Возможность попасть в технический парк и почувствовать всю мощь гоночных суперкаров на расстоянии вытянутой руки. А еще дрифт, гоночное такси, полет на вертолете, детский автослалом и много-много вкусной еды. Встречаемся в субботу, 26 сентября, на автодроме Moscow Raceway. Начало в 13:00.
2: Ну и финальный вопрос тебе. Сколько людей попробовало кору ивы, прежде чем признать ее не деликатесом?
0: Полагаю, что максимум!
3: Чак и Шуманский. Реклама.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Bye.

0: Автомобилябанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Evanescence, who will you follow? За кем ты пойдешь? За вопросом, конечно.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
3: Звучит как будто дорогой, сходи за автовопросом.
1: Именно так. Ну, мам. Сегодня сажусь в такси с утра пораньше, и первое, что я слышу от таксиста, который меня везет, у вас как с вестибуляркой? Я говорю, в смысле? Ну, я, говорю, сейчас буду задом во дворах сдавать, некоторые люди, они говорят...
3: Там у меня пакетик сзади, слышно.
1: Да-да-да. Я говорю, первый раз слышу, что люди, которые едут задом, у них были какие-то проблемы с вестибулярным аппаратом.
3: У него, видимо, опыт огромный, он всяко насмотрелся. А у вас как, кстати, вестибуляркой, уважаемые слушатели?
1: Автолюбители, да. Расскажите, как у вас с вестибуляркой 8926?
3: Вообще, страдает ли она при езде?
1: При езде сзади? А может, кто-то страдает вестибуляркой при езде передом?
3: Или поворот вас заставляет немножко?
1: Вот колитесь, друзья.
3: 8926-007-1037, ты абсолютно прав.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Сегодня обсуждаем в рамках автовопроса работу вестибулярного аппарата за рулем.
2: Как он у вас?
1: Иван, единственное, что может нарушить мой вестибулярный аппарат, это не поворот или и не движение задом, а переворот в кювет.
2: Ага, напряжно.
1: Тут да. Мне 41, нашли что спросить. Космонавт, меня так себе встать бы утром с кровати без приключений. Вась Камушкин. Меня укачивает, когда резко закладывают на поворотах. Еще был один случай на детском аттракционе, где огромные качели, они вверх-вниз раскатываются. Вот так вот обычные качели.

0: только намного раз больше. Да, все нормально, какой-то я понимаю момент, что уже ненормально.
1: Добрейшего, мне некомфортно подолгу залипать в телефоне во время езды в качестве пассажира, а так стараюсь передвигаться на переднем ряду, если нет возможности, то посередине заднего ряда. Но это когда ты едешь в качестве пассажира, понятное дело.
0: Все хорошо с этой ляркой. Как-то дискач весьма на веселе, в море на теплоходе. Пьяные выходки опять какие-то с утра от инженера. Невозможно прочитать. Возможно, ему прямо сейчас плохо, поэтому быстрее спасайся.
1: Давайте его поддержим морально. Сейчас еще от Андрюхи прочитаю. Доброе утречко. В машине не укачивает, а вот на лодке, да когда горизонт не видишь. Говорят, кстати, обычно, если на машине нету, на лодке да. И наоборот, соответственно.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: Может привести к свадьбе? Как гитарист Серджио Пиццорно превратился в полноценного фронтмена? Какую роль в истории группы сыграл спортивный костюм Лиама Галлахера? И много других удивительных историй о королях английского инди-рока. Слушай специальную неделю «Кассабиан» с 21 по 27 сентября на радио «Максимум».

0: максимально музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждом.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Радио Максимум представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от Радио Максимум. Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
6: 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Джека Шиманский. Утреннее шоу на Радио Максимум. Хотели песню для вас какую-то приличную спеть, но не получилось. Плюс 13, может быть, такая погода вас обрадует, жители Москвы и гости столицы. Значит, плюс 13 и облачно с прояснениями. Дождь с 12 часов до часу дня. Нет. Ну нет.
1: Ну нет, пожалуйста.
0: Ну нет. Ну, мам!
1: Мика второй.
0: Мика второй, да.
1: Житель Ногинска забыл русский язык после колоноскопии.
0: Ну, нет. Да что ж это такое? Ну, зачем вот так вот?
1: Процедуру проходил неделю назад в рамках профилактического осмотра.
0: Да, в чем проблема? Я просто как... Ну, у меня уже возраст, да, уже даже довольно серьезный. Я ни разу не был на вот этой самой процедуре, про которую ты говорил чуть выше. И мне все говорят, ну, а что ты боишься? Сейчас это там делаю под наркозом, ничего не почувствую, что все пятое-десятое. И я думаю, ну, надо уже, наверное, сходить просто, да? Вдруг что-то там живот иногда болит. Ну,
1: профилактика.
0: Профилактика. И тут ты мне выдаешь такое. Я не хочу забывать русский язык.
1: Фишка именно в наркозе. Вот когда мужчина отошел от наркоза, то 40 минут разговаривал только на английском языке. Но так или иначе, мы частенько забываем какие-то базовые навыки свои. Например, после проведенного в шлепанцах лета, может быть, вы забыли, как завязывать шнурки.
0: Может быть, такое.
1: Или проснулись и почистили зубы расческой. А может быть, заполняя заявление на отпуск, вы 5 минут думали, как выглядит буква «ы».
0: Почему «ы»?
1: Чтобы никто не догадался.
0: Правильно. Рассказывайте, как вы по каким-то причинам забывали некие базовые навыки. 8926-007-1037. Тема сегодняшнего утреннего шоу в этом часе. А как называется? Вы напишите в Макс. Мы читаем это все с огромным интересом. Ставим музыку.
1: В Макс видюха не подгрузилась, пишите под текстовым постом.
0: С другой стороны, видюха была так себе, согласись.
1: Нормально.
0: Нормально, ну ладно.
1: Можете, кстати, еще в ВКшечке тоже написать.
0: Но не в видюхе счастье.
1: Абсолютно, а в музыке счастье. В этом часе у нас старый добрый Fallout Boy, Pink Green Day, Нирванушка. Будет Queen, прямо сейчас Korn.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Волчак и Шуманский.
1: Группа Queen. Музыка, которую невозможно забыть. А мы сегодня говорим о том, как вы и по каким причинам забываете некоторые базовые навыки.
2: Эхей, ребятки, огненного эфира.
1: Здорово.
2: Пин-код от карты ввожу на автомате. А однажды на кассе попробовал вспомнить, какой у меня пин.
1: Так.
2: Вся информация выпала из операционной памяти. Затуп, очередь на кассе. Да, вот эти штуки такие вот, которые, казалось бы, навсегда с тобой.
1: Самый страшный сон — забыть пин-код на кассе.
2: Чего там, собственно говоря, помнить? 4 цифры всего.
1: Не, ну бывает, вот, ну, вылетело из головы.
2: Я запоминаю...
1: Вылетело.
2: По расположению кнопок пин-код.
1: Так, расскажи, как они расположены?
2: Значит, у меня нижний левый угол.
1: 2.
2: Правый угол, но не скажу, какой ряд.
1: Ах ты сволочь.
2: Потом левый угол посередине.
1: Ладно, не выдавай все секреты. Привет, Максим, недавно забыл, как ездить на механической коробке передач. Вот это актуальная история, потому что, ну, не часто приходится дергать, да.
2: Ну, если ручку. У тебя на автомате машина, то да, не часто.
1: Ну, а хотелось бы забыть, давайте скажем честно, друг другу, посмотрев в глаза вот так вот, нафига козе баян? Это имеется в виду, зачем автоматическая коробка передач? Для того, чтобы гонять...
2: Зачем ручная, ты хочешь сказать?
1: Да, ручная.
2: Для того, чтобы чувствовать контроль над своим железным конем. Для того, чтобы...
1: Ну, ты же и так чувствуешь контроль над своим железным конем. Кто, если не ты, чувствует контроль, если ты не пассажир?
2: Для того, чтобы взвинчивать передачу до упора, прежде чем ее переключить. Это особый кайф.
1: Звучит как отговорки в пользу бедных, ну, честно говоря.
2: Не-не, ты что, на спорткары ставят ручные коробки? На дорогущие причем?
1: Это звучит, как будто человек занимается самоудовлетворением.
2: Это когда оно
1: это
2: и
1: оно.
2: Есть. Это само дворение, это рычажок счастья.
1: Почему он так выглядит, да, похож политически?
2: Да.
1: Теперь все мне стало понятно, друзья.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: КМЧ, официальный дилер «Ли Авто», дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
3: Гарантия до 8 лет.
2: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. «Ни Афиата».
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. Группа Garbage. I think I'm paranoid в эфире утреннего шоу. У нас тема про то, как вы забыли какие-то базовые вещи. И теперь пытаетесь вспомнить, наверное.
1: Салют, Чайки и Шуманыч.
0: Здорово. Игорь, не шутишь.
1: Да, Игорян пишет, постоянно забывает слово, которое означает временную неспособность вспомнить то, что как бы крутится на кончике языка.
0: Да, так, так.
1: Прескевю.
0: Прескевю.
1: Пишет он же.
0: Дурацкое слово, прям скажем, французское,
1: как и все французские. Всего,
0: происхождение, да, как буржуа, прескевю. Ну, бывает, очень странное, кстати, ощущение, да, причем, насколько я помню, это прескевю, оно случается не индивидуально, это такой массовый эффект, ну, то есть вот... Я забываю, и ты говоришь, ну вот это вот слово.
1: То самое,
0: и ты
1: да.
0: тут же, наверное, забываешь его тоже, и вы оба стоите как дебилы, не можете вспомнить слово прескевью. Хотя, с другой стороны, вот как часто ты в жизни его использовал? Возможно, из-за ненадобности ты его и не помнишь совсем.
1: Mm-hmm.
0: Вот мандегрин — другое дело.
1: Мы делили мандегрин.
0: Много нас, а он один. Так, у меня родился ребенок. Поздравляю. Дальше, следующий.
1: Ура!
0: Следующий,
1: ура! Ура!
0: Зашла в лифт, стою, свет погас, паника. Нажимаю кнопку «Открыть дверь», выскакиваю. Жду соседа, дождалась. Вместе заходим в лифт. Почему некоторые люди вот так пишут?
1: Ну, как будто комикс
0: поступатель,
1: смотришь.
0: Да. И он просто делает это. Нажимает кнопку первого этажа, и вуаля, мы поехали.
1: Ага.
0: Стыд и срам, я забыла нажать кнопку. Бывает такое, да, что ты со временем уже думаешь, что тебе, знаете, или тут кто-то должен еще и кнопки в лифте нажимать специально.
1: Иногда даже толпой стоишь и ждешь лифт, который никогда не приедет. Все тупанули.
0: Ну, это игра «Кто самый тупой в лифте» называется, мы прекрасно знаем. Мы с тобой практикуем частенько.
1: Надо будет сегодня тоже зарубиться.
0: А, обязательно.
1: После короткой рекламы будет Нирвана, потом The Rolling Stones.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС.

0: Запад. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты. Ты знаешь. Это максимум. Максимум.

0: Но бодрейшие вообще абсолютно. The Rolling Stones, The Stars. Кстати, я считаю, вообще один из их лучших треков.
1: С нового альбома.
0: И вообще.
1: Вот он вышел 5 мая 2026 да. года, Foreign Tongues. Я его, кстати, послушал целиком, что для меня, честно говоря, непривычно. Но я снова начал слушать музыку. Наконец-то.
0: Ты отошел, наконец?
1: Не, ну просто, когда ты работаешь на радио Максимум, кажется, вот она музыка, она тебя окружает по 4 часа в день, и уже достаточно. Но тебе не хочется просто еще отдельно что-то прослушать.
0: Очновость хочется?
1: Очновость я вам сейчас сам расскажу, дорогие друзья.
2: Чновость на радио Максимум.
1: Не самая веселая и радостная чновость, прям скажем. Все, дорогие друзья, отсидеться не получится.
0: В смысле, все, да?
1: Все.
0: Выходим на улицу?
1: Выходим. Отсидеться не получится в Нью-Йорке. В общественных туалетах запретили сидеть больше 10 минут. Казалось бы, да? Ну а что, это жалко, что ли?
0: Ну, у всех свой режим.
1: У всех свой режим. Режим, он так называется, режим.
0: Кому-то нужно сначала адаптироваться, привыкнуть.
1: Конечно, протереть.
0: Расслабиться.
1: Можно. Так вот, город Нью-Йорк потратил 4 миллиона долларов на умные туалеты с таймерами. Тик-так. Тик-так, как они называются? Это моя личная разработка, дарю городу Нью-Йорку. Зайти внутрь можно по СМС, QR-коду или специальной карте. Просто все, что появляется в Нью-Йорке, рано или поздно может появиться у нас, поэтому давайте готовиться к этому. На 5-й минуте, вы уже просидели 5 минут вообще в туалете Нью-Йорка.
0: Раздается жуткий звук.
1: Нет, включается музыка. Мы не знаем, какая, но
0: стимулирующая.
1: Возможно, какая-то не очень приятная. И система... Система сразу напоминает, что половина времени уже за плечами. На 8-й минуте система предупреждает, что пора закругляться. А ты только начал.
0: Ты напрягаешься.
1: На десятой начинают мигать лампы.
0: Глаза выпучены.
1: Красные вот так вот. Двери автоматически открываются.
0: Лоб в венах.
1: Причем дверь не просто маленькая, а по кругу 360 открывается дверь, чтобы вся улица видела, чем вы там занимаетесь. И если человек все равно продолжает сидеть в туалете, не выходить, система вызывает, конечно же, охрану, скорую, пожарных, спецназ и полиция тоже приезжает.
0: Тебя извлекают оттуда. Но там, я думаю, что
1: зимой
0: многие просто там живут. Поэтому, конечно, система обоснована.
1: Да, но все как в фильме «Место встречи изменить нельзя». Выходи по одному, стволы, финки, освежители на снег.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: ао.ообанк.точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта.

0: Supreme, с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Supreme» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Певица Pink, Year and Your Hand в эфире утреннего шоу. А мы с вами не забываем, дорогие друзья, ничего в этой жизни. Хотя иногда какие-то базовые навыки, они отваливаются.
2: Почему прям отваливаются? Они иногда забываются.
1: Таким звуком.
2: Нет, так. Например, Родион частенько забывает код от домофона, но каким-то образом машинально набирает его на клавиатуре.
1: Я тоже делаю то же самое. Причем, знаешь, со временем, когда живешь на разного рода арендованных квартирах, они меняются периодически, да? И вот как запомнить код от домофона, если ты только его запомнил, а он уже сменил, а он уже тоже не маленький. Вот я, например, сейчас возмущался, когда мы звонили человеку, играли в этот факт. Говорю, почему такие большие
2: и цифры
1: телефонного номера? Ну, там несколько триллионов, ну, если так посчитать, на деньги, да, перевести. Ну, много цифр, 8, 9, 0, там,
2: поэтому буквально пару номеров.
1: Вот именно, друзья. Но кто-то помнит. Ты свой домашний номер помнишь?
2: Нет у меня домашнего телефона.
1: А я помню.
2: Ты помнишь номер моего домашнего телефона? Как мило.
1: Твой-то мне нафига. А так, в общем, это алло, Шиманский.
2: Антон пишет, всем добрейшего. У меня каждый раз всегда одна проблема после отпуска. Это вспомнить многочисленные пароли от личного компьютера и рабочих учетных записей.
1: Да.
2: Это вообще загадка. У нас здесь компы стоят. У нас даже с Чаком есть свои какие-то... здесь личные кабинеты рабочие.
1: Которых мы никогда не были.
2: Которых никогда не были и никогда...
1: И не будем, скорее всего, да.
2: Это наша проблема.
1: Я чувствую себя геймером. У меня потому что, во-первых, два монитора, как минимум. Я сижу на какой-то компьютерной станции. Уже Москва вообще там целая бандура. Ну, конечно, интересно. Но чтобы в это во все войти, слава богу, каждый день не нужно ничего вводить. Да, мы приходим на работу и просто работаем. А прикинь бы, эфир был запаролен бы. И чтобы запуститься в эфир, тебе нужно... Чем, знаешь, как это должно быть? Как в фильмах. Приходишь ты, прихожу я, и мы в один и тот же момент на счет три должны нажать кнопку.
2: Как в Скайнете?
1: Да, и тогда запускается эфир. Если второго нету, то эфира нет, прикинь.
2: Ну, пока что достаточно мне нажать кнопку, и начнется соответствующая музяка. Сейчас Fallout Boy.
1: Там кто-то бьет баклуш, я слышу.
2: Потом реклама коротенькая. Металлика, Pierce the Wheel, и вкатываемся в следующий час, там уже совершенно новая тема. Не отключаемся.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
8: Есть два типа людей. Одни говорят:
9: «Смотри у меня!»
8: А другие:
10: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
8: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.

0: понравился. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Здравствуйте, товарищи!
1: Здорово!
0: Радиослушатели! В эфире утреннее шоу, с вами Чак и Шуманский.
1: Всем hello!
0: Да, друзья, погодка в столице прямо сейчас. Так, сейчас я нажму на кнопку с погодой. Плюс 15 градусов, облачно с прояснениями. Слабый дождик начнется. Ну вот сейчас поговорим, что слабый дождик начнется, но есть прогноз, что 80% месячной нормы осадков выпадет в Москве за неделю. И это, конечно, не может не расстраивать.
1: Вопрос, когда старт? Надо подготовиться.
0: Вот, а не сегодня ли не стартанет? Вот вопрос такой.
1: Будем следить за ситуацией.
0: Будем следить очень пристально за этой ситуацией.
1: 4 балла на дорогах Москвы. И выглядит, на самом деле, довольно пятибалльненько. А если еще и все-таки начнет лить... Вы помните, да, когда это происходит? Первые капли коснулись
0: потом вторая,
1: асфальта,
0: третья.
1: И пробки сковали столицу, соответственно. Но, кстати, мы не зря сейчас заострили внимание на автомобильной ситуации,
0: так.
1: Потому что в этом часе расскажем вам о продолжении нашего «Чак и Боем» тест-драйва.
0: Увлекательнейшего тест-драйва.
1: Потому что вообще интересно вот взять и вот настолько подробно препарировать машину, которой у тебя до этого никогда не было.
0: Согласен.
1: В общем-то, начинаешь и на другие потом смотреть, уже отталкиваясь от этой. А если у них то, а если у них все?
0: Ну, ты не надумал прикупить себе?
1: Вопрос, надо, собственно, моя сначала перестала, понимаешь, меня...
0: Пилить?
1: Радовать, да.
0: А, ты про...
1: Это ж я такая думал, история.
0: Я думал, ты про жену.
1: Россияне покупают машину на века.
0: На века, нет, да. Конечно, да, это покупка, которая потом передается из от сына к отцу, деду и так далее. Это семейная покупка, это вещь, как говорится. Даже
1: поэтому, да, ждите нашего рассказа, все это под прекрасную музыку. Дотри будет, Лени Кравец, будет Ван Хелен, ничего себе.
0: Будет вам.
1: Какие люди. The Prodigy обязательно, Кула Шейка, прямо сейчас, Blue October, Say It. Или как ты говоришь, Чак?
0: Say It.
1: Вот.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Минутка тест-драйва на радио максимум. Ну или две минутки, а может и три. В общем, сколько получится.
2: Мы с Чакибоем уже вторую неделю ведем отчетность о том, какие впечатления у нас оставляет Тенет Т7. Mm-hmm. И сегодня у нас в программе крутые технологичные опции, которые есть в этом кроссовере.
1: Да, мне кажется, я после поездок в Тенет даже на наш родной студийный пульт начал смотреть как-то иначе. Ну, серьезно, почему нельзя просто сказать: пульт, убавь музыку в студии, или там: пульт, включи рекламу, а надо все это делать руками.
2: А вот в машине можно, там и звукоизоляция, мое почтение, и голосовой помощник топовый. Поздороваешься с ним, скажешь: «Привет, Тенет», и можно задать команду.
1: Ага, хоть климат-контроль поправить, хоть окна открыть, закрыть, хоть музыку погромче сделать, хоть сиденье обогрев включить. Последнее, кстати, сейчас внезапно очень актуально стало.
2: Не забыл ничего. Там же еще можно радио переключать голосом.
1: Ничего не знаю. Я как в первый день 103.7 включил, так и не трогаю с тех пор.
2: Поехали дальше. Там ведь еще и камера кругового обзора в 540 градусов есть.
1: Так, погоди. Что, с тех пор, как я учился в школе, математика настолько поменялась? Было 460 градусов всегда.
2: 360 градусов — это в плоскости. А здесь камеры дают обзор не только по периметру машины, но и под ее, простите, днище, чтобы можно было контролировать все пространство под тачкой. Например, если вдруг какой-нибудь бордюр в самый неожиданный момент прыгнет под колеса.
1: На тебя часто бордюры прыгают.
2: Ой, я машину столько вожу, за эти годы со мной не такое бывало. И не такое прыгало. Еще из полезных штук: в Тенет Т7 надо выделить систему мониторинга давления и температуры в шинах, антиблокировочную тормозную систему и систему стабилизации курсовой устойчивости.
1: Можно я не буду уточнять, что это такое, зачем оно нужно?
2: Можно, просто знай, что эти системы нужны для твоей безопасности. А вот про LED-фары уточнять ничего не надо. Ты их и сам видел снаружи. И видел, как они клево работают на ближнем и дальнем свете.
1: Это да. Сейчас же еще и темнеет рано, так что без таких фар никуда.
2: Ага. Максимальный контроль над дорогой получается. Но вот что мы с тобой контролировать не сможем, так это количество подарочных худи у нас на складе. Станет ли их сегодня на одно меньше, зависит только от слушателя.
1: В общем, готовьтесь к тематическому, вот это факт. Будем вопросы вам задавать.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся.

0: Шуманский.
1: Продиджи. Ну, всегда, да. Я вот продиджим говорю, вот когда бы они не пришли, да, в какой-то момент, там, ночь, утро ли же раннее, может быть, вечер, день. Да, друзья, заходите.
2: Днем или ночью продиджи тебя найдет.
1: Кто-то, может, еще остался в коллективе. А, у нас тоже всегда двери открыты. Всегда welcome тем людям, которые хотят сыграть с нами в What the Fuck.
2: Худи, дизайн которого разработан Радио Максимум совместно с Теннетом, будет разыграно буквально через короткую рекламу и парочку музыкальных треков. И могу сказать, что у нас уже накопился целый пул обладателей этого прекрасной худи.
1: Худи-менов.
2: Уже можно встречаться где-нибудь, клуб сколачивать.
1: Да, клуб любителей худи. Как бы странно это ни звучало, но тем более сейчас осенний режим включается.
2: Худи-фруди называется.
1: Only Rudy. Худи-фруди. Ну, ты же маски, ты как скажешь, за это я тебя и люблю. Но еще больше люблю играть в What the Fuck, поэтому жду ваши заявки на участие в игре. Куда? В Messenger Max на 892-6007-1037. Хотя еще раз повторить лишним не будет.
2: Худи? Или номер?
1: Худи.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Теннет Т7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Теннет.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на

0: Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40. 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Это были Him, Wings of a Butterfly, а мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским уже не терпится нам приступить к нашему любимому занятию. Это розыгрыш худи от Радио Максимум и Tenet. What the fuck?
0: What the fuck? На радио Максимум.
1: Итак, нарисовался Максим. Доброе утро, Макс.
2: Доброе.
3: У Макса получается юбилей, то есть 25 числа, буквально в эту пятницу, ровно год, как тачка у меня. Более 76 тысяч пробега за плечами. Я правильно понимаю, что мы говорим о Теннете?
2: Да, ну да, конечно.
3: Все верно. Вот фотка приборной доски ты прислал, я сравнил.
1: Не обманывай, действительно.
3: Да, слушай, ну вот мы с Чаком ее пытаемся распробовать, да, и рассказываем.
1: Расчекрыжить.
3: Каждое утро про всякие штуки-дрюки. У тебя есть какой-нибудь топ прикольнейших фишек, которые ты там уже успел заценить?
2: Да, тут все круто, особенно панорама.
3: Панорама это топчик.
1: Это он про крышу говорит, про люк?
3: Да.
1: Боже мой, это то, что мне нравится, как человек, который не водит машину. Но для меня люк, я не знаю, автомобилисты, наверное, по-другому к нему относятся, но это прям крутая штука. Ты просто сидишь, смотришь и видишь, как дождь капает, но тебе все равно,
3: например. Да, но вот факт сейчас будет не о видимых штукенциях, да, типа панорамы, подсветки какой-нибудь и так далее, а о том, что скрыто внутри.
1: Скрытые плюсы Tenet.
3: Скрытые плюсы. Давай так, я тебе сразу задаю вопрос под уже жутковатую музыку. Твоя задача выяснить, что неправда из трех предложенных фактов. Итак, какие системы помощи водителю есть в Tenet T7? Варианты: MGMT, ABS или

0: и PMS.
1: Ну, тут сам черт ногу сломит, Максим.
0: Сломит, да, сплошные аббревиатуры.
1: Ну, Максим первый, мне кажется, кто играет с нами и не сразу отвечает. Давай подумаем. MGMT, ABS, TPMS.
2: TPMS. Интересная слова, вы знаете.
0: Что-то бормочет,
1: что-то проборчал, пробормотал Максим не совсем.
0: Говори громче, Макс.
1: Но хорошо, что Макс, он думает хотя бы, да? Видно, какая-то идет логическая. Итак, выбираем неправду. Чего нет?
2: Так, ну, АБС есть точно.
1: Есть, да.
2: Так. А вот остальные я даже таких слов не знаю.
1: Ну, что тебе кажется больше похоже?
0: Придется угадывать.
1: Да, между МГМТ и ТПМС.
2: ТПМС, а что у нас такое ТПМС? Я думаю, вот первый вариант будет неправильным.
1: Первый вариант неправильный. MGMT, нет такой системы помощи водителю в ТНТ-7. Время вышло, дорогой Максим.
0: Да. Ну, давайте разбираться.
1: Давайте разбираться.
0: Значит, смотри. Что-то говорит.
1: Говорит на странном языке.
0: Значит, смотри, тот самый ТПМС, который ввел, почти тебя в заблуждение, это система контроля давления в шинах, собственно.
1: Важная, кстати, система.
0: Да, важная система. Потом АБС, друзья, и эта штука, без которой в нашем климате, я хочу сказать, водить практически невозможно, особенно, например, всякой зимой, да.
1: Ну, это, знаешь, АБС для автомобиля, как ABC для человека, который изучает английский язык.
0: На самом деле,
1: как
0: да.
1: Азбука.
0: Это антиблокировочная система.
1: Именно, АБС.
0: Предотвращает полную блокировку колес при резком торможении. Вот, а MGMT это группа.
1: Да. Которая у нас, кстати, играет на радио Максимум.
0: Так точно, так что ты побеждаешь, ура.
1: Побеждаешь и выигрываешь худи, радио Максимальный, разработанный совместно с брендом Tenet. Максим, молодец, красавчик. Лучший на сегодня. Финальный вопрос тебе.
0: Насколько еще всяких помогаторов есть в машине?
2: Максимум.
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
11: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Маяк и Шуманский.
1: Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Вот знаешь, я и многие люди завидуют Lenny Kravitz. Знаешь почему?
2: Потому что он красивый.
1: Нет, потому что он не ходит на работу.
2: А кто, собственно говоря, утверждает? Надо бы ему позвонить, спросить, но мы не можем.
1: Расспросить, на работе ли он сегодня.
2: Да. Ты где, на работе?
1: Ладно, друзья, Lenny Kravitz позвоним как-нибудь потом. Сейчас чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Не зря я заговорил про работу Lenny Kravitz. Новость такая, она рабочая, но не очень хорошая. Значит, дорогие друзья, денежные премии на работе предложили, или предлагают, или уже заменить похвалой.
2: Сразу хочется спросить, кто этот товарищ.
1: Какой-то молодец, да?
2: Кто это там у нас? И кому он предлагает?
1: Не, ну с одной стороны, а что, плохо что ли? По словам эксперта, вот, например, премии перестают мотивировать сотрудников, когда они постоянные.
2: Мол, ну, согласись. Зажираешься, да, потихоньку?
1: Ну, ты помнишь, когда тебе последний раз премии давали?
2: Да, это было помпезно.
1: Ну, понимаешь, это... А когда постоянно, ты уже говоришь, ну, премия. Уже это... Ну, это все, все в этой жизни приедается, даже премия.
2: Хороший... Ну, то есть, я бы вот перерывчики...
1: Нет, я не против премии, я только за, как бы, чем чаще, чем лучше. Но вот эксперты говорят, что хороший результат должен давать работнику не только деньги, но и доступ к более сложным задачам, новым проектам и большей самостоятельности. То есть от этого должен кайфовать сотрудник.
2: Понимаешь? Очень нравится, что у него... мне доступ к сложным задачам. Ну, это
1: вы хотели
2: просто...
1: сложную задачу? Получайте. Отпуск не идете в этом.

0: награду.
1: А в качестве награды? А в качестве вот сложная задача.
0: Да. Ну, вообще, честно говоря, это звучит довольно сурово. Может быть, вместо похвалы хотя бы похлаву?
1: Дело говоришь.
0: Хотя бы, куда тебе шло похвалу?
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Всем доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чак и Шиманский, утреннее шоу на радио Максим. И продолжаем мы вместе с нашим любимым Макси Бизнесом при поддержке проекта «Лето в Москве» будем общаться. Даже несмотря на то, что лето в Москве, оно, собственно говоря, календарно закончилось.
1: Ну, давай посмакуем немножечко, так сказать.
0: Да, но мы все еще продолжаем смаковать и хорошую погоду, и то, что происходило в Москве. Тема эфира «Летний клуб Москва». Что это такое, нам сегодня будет рассказывать, может быть, даже в некоторых местах показывать, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки» Анастасия Костянникова. Доброе утро, Анастасия. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: И как участник всего этого, Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании Dr. Head, тоже присоединится.
0: Здравствуйте, Татьяна.
2: Доброе утро. Спасибо, что пригласили.
1: С большим удовольствием. У нас сегодня стенка на стенку, так сказать.
0: Деритесь.
1: Значит, давай, Анастасия, коротко о том, что, в принципе, за проект такой «Летний клуб Москва».
2: Вообще, клуб «Москва» — это такое пространство на Тверском бульваре, созданное совместно с бизнесом. То есть на самой популярной, наверное, одной из самых популярных улиц города Москвы второй год подряд. Такое красивое, украшенное пространство, где есть бизнес, где есть что посмотреть, где есть погулять, где погулять в красивых местах. Вот такое замечательное место.
1: Я, честно скажу, когда гулял просто в Москве, я, естественно, наткнулся на эту локацию.
0: Мимо не пройдешь.
1: С огромной буквой «Л». Да, это было оформлено круто. Там было очень много движухи детей, мастер-классы были.
0: Ой, а я там тоже был, это же прямо на Тверском бульваре.
2: Прямо, да, прямо
0: я,
2: на Тверском бульваре.
1: Ты просто можешь не знать, что это так называется.
0: Да, теперь я знаю, это летний клуб Москва, теперь я все
1: так,
0: понял.
1: А у Dr. Head там, видимо, была вот своя какая-то локейшн, да?
3: Да, мы отвечали в Брутальном саду на Тверском бульваре за музыкальный лайнап, за звук. У нас была большая территория. И были диджеи, концерты, живые выступления.
1: Класс. Ну, круто. Так, ну мы сейчас будем потихонечку разбираться, как это все было. Может
0: как-то
1: быть,
0: работает.
1: Да, пока
0: будет
1: мы
0: ли осенний клуб?
1: Пока мы в эфире, кстати, уважаемые москвичи, можете нам писать свои отзывы, впечатления о том, как это было. В общем-то, продолжаем наш Макси-бизнес.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Друзья, Макси Бизнес на связи. Мы сегодня говорим про летний клуб «Москва». В гостях у нас руководитель пресс-службы московской ярмарки Анастасия Костянникова и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Прозвучало такое словосочетание «брутальный сад» у нас в прошлом выходе в эфире.

0: девчонки, что это, объясните, пожалуйста.
1: И насколько он брутален.
0: Да.
2: Ну, Тверской бульвар, он у нас был брутальным садом все лето. Представьте себе бульвар. Вот если вы не были, кто не был, не знаю, но вдруг. Это зеленый-зеленый бульвар. Туда добавили цветов много красивых и разместили малые архитектурные формы, в том числе спортивные всякие штуки, воркауты, терракотового такого железного цвета. То есть получается, это такая терракотовая железная гамма, она вся в зелени, как античные терракотовые железные маленькие вкрапления в зеленый-зеленый цветущий
1: бульвар. То есть
2: бульвар.
1: Это такой стильный мрачняк.
2: Стильный, но очень стильный мрачняк.
1: Не, ну это, кстати, всегда...
0: Стильный, но не очень сильный.
1: Вот вспомни готику, например, да? Вот
0: такой,
1: и здесь вот не туда же, но как будто бы вот тоже.
2: Ну, стильно, очень стильно. Да. Там еще были такие гигантские здоровые весы напольные, назывались «Найди свое равновесие». Так. То есть можно было встать два человека и поискать равновесие. Уравновешены ли вы с вашим другом, например, или
1: с вашим
2: партнером?
1: Толстым другом.
2: В общем, это, да, это очень красивая штука, наш брутальный сад.
1: Татьяна, а вы в брутальном саду брутальности добавляли как-то?
3: Безусловно, мы отвечали за то, чтобы дать выход этой брутальности. У нас стояла такая будка Изорум, где можно было прокричаться, тебя никто не услышит снаружи, скрыться от шума города и выпустить все свои эмоции.
1: А что люди там, интересно, кричали? Вы там фиксировали?
0: Не записывали случайно.
1: Интересно бы тематику криков изучить.
0: Я думаю, примерно представляю себе слова, какие там были.
3: Ну, на самом деле, всех больше увлекал стоящий там микрофон, и люди записывали свой голос, свои композиции, и могли выпустить пар через какой-нибудь тяжелый рок.
1: А знаешь, что у нас принято кричать на радиостанции?
3: Нет.
1: Ну, догадайся.
0: Не, да.
1: Ну. Ну, вот смотри, сколько посетителей было в этом году на...
0: В летнем клубе «Москва».
1: Да.
2: Миллиарды, миллионы.
0: Нет, правильный ответ.
1: Максимум!
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес в эфире. Летний клуб «Москва». Мы сегодня обсуждаем с двумя прекрасными девчонками. Анастасия Костянникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки». И Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Наши старые друзья. Так, девушки, ну все-таки у нас Макси Бизнес и предприниматели.
2: Деньги есть
1: какие-то, да, выкладываем. Какие-то предприниматели нас, скорее всего, сейчас слушают. И им интересно,
2: какой... Стать частью, да, вот этого?
1: Стать частью, может быть, летнего клуба. Чем он ценен?

0: конкретно для бизнеса, какие возможности он предоставляет?
1: Вообще, второй год подряд Тверской бульвар стоят бренды, места предоставляются бесплатно. Это ротонды, это такие поп-ап пространства. В этом году у нас было примерно 110 брендов-партнеров. Это на 40% больше, чем в прошлом году. То есть бренды оценили вот это притягательное mm-hmm. пространство именно за счет того, что народ постоянно ходит.
2: А они как-то нативно интегрированы, вот эти бренды? Я не заметил, чтобы что-то сильно прям торчало.
0: Выпирало,
1: нативно,
0: да?
1: Идешь направо, голову повернешь, доктор Хэт налево, mm-hmm. кофе можно выпить чуть дальше, справа, косметику купить российского бренда.
2: Но это не вычурно при этом.
1: Это не вычурно, это очень стильно, это очень здорово интегрировано в само пространство. И как
0: это,
1: раз...
0: наверное, подкупает больше всего, да,
1: предприниматель? Да, потому что люди
0: нативность...
1: идут.
2: А что это бизнесу там дает?
1: Бизнесу дает узнаваемость. С кем я общалась из бизнесов, представленных у нас в летнем клубе, очень много для кого. Во-первых, это выход из онлайна в офлайн. То есть были бренды, у которых нет магазинов, mm-hmm. которые представлены только онлайн, и здесь они знакомят с товаром, с концепцией.
0: Пощупать, понюхать.
1: Бренды за счет того, что стоят бесплатно, очень много проводили активностей. Бесплатные какие-то пробнички mm-hmm. давали, mm-hmm. приглашали экспертов, проводили лотереи беспроигрышные. Там, по-моему, около 1900 активностей от брендов было за лето. То есть почти каждый день что-то проходило. Что-то,
0: а вопрос такой, а эти активности кто придумает? Летний клуб или сами бренды? Вот, например, Доктор Хэт, в частности, им дают задачу, говорят, ребята, ну вот вам, значит, ротонда.
2: С вас 5 конкурсов.
0: С вас 5 конкурсов. И Татьяна сидит, думает,
1: задачи никто не дает, а бренды сами такие.
0: Сами.
1: О, ротонда, с нас 55 конкурсов, потому что мы хотим пригласить, показать себя, показаться людям.
0: Татьяна, сложно было придумать вот эту всю историю?
3: У доктора Хэда хорошие отношения с артистами, и есть куча внутренних экспертов,
0: кстати, да.
3: которым есть что рассказать, поэтому для нас это было несложно, и спасибо большое всем нашим партнерам, которые откликнулись на наш mm-hmm. призыв, и почти каждый день у нас были активности, и паблик-токи, и мастер-классы по вокалу, и диджеи, и живые выступления, поэтому спасибо городу, что предоставили нам площадку, спасибо партнерам, это было классно, и мы выполнили важную для нас задачу, что мы через такое живое общение, через движ, через тусовку смогли рассказать людям о том, что звук и сложные иногда технические продукты, они важны, что наушники имеют разную посадку, что это штука, которая как обувь. И это было не душно, не сложно, а в веселом приключении.
0: Самое главное, что вы донесли людей, что наушники бывают не только дешевые.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту «Альфа», Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS3.

0: 5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
11: С первой ноты. Ты знаешь, это...

0: Шуманский.
1: Макси-бизнес сегодня посвящен летнему клубу «Москва», который, к сожалению, уже да, закончился, потому что уже осень, но приятные ощущения остались. Про них нам рассказывает сегодня Анастасия Костянникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки», и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэ».
2: Несмотря на нашу бизнесовую заточенность «Макси-бизнеса», я знаю, что у вас там на площадках еще было место для благотворительности. Расскажите, кто туда и с какими акциями попал?
3: Это правда. Проходил фестиваль «Моспитомец и четвероногий друг» два раза в этом году. Большое мероприятие. Во-первых, это фестиваль пристройства, то есть животных из приютов привозили на бульвар волонтеры с собаками.

0: там гуляли, кошечки были просто в вольерах, можно было прийти, познакомиться, поговорить с волонтерами, узнать про характер животного в первую очередь и взять домой.
1: Классная тема, знаешь, идешь вот так вот по бульварчику, и,
2: видишь кот.
1: Видишь кот, да.
2: Погладил, забрал.
1: Я тебе просто, Чак-то вот не в курсе, наверное, но вот эти спонтанные заборы домой кота — это суперчастая история.
2: Чего-то я не в курсе. Я
1: в теме?
2: Я-то в курсе. Меня батя таскал домой, знаешь.
1: Вот.
2: Как?
1: Потому что вот куда-то специально поехать в магазин, собраться,
2: на птичий рынок.
1: Семьей.
2: Помните, раньше был птичий рынок?
1: Да. Это слишком шаг.
2: Да, а тут?
1: А тут заодно вообще тема абсолютно. Ну что, берут?
0: Ну, берут 120, по-моему, собачек и кошечек забрали. Мы их называем хвостиками. Более того, дают ЦУМ, как ухаживать, как выгуливать, чем кормить, какой характер у животного, что
1: стартовый
0: купить сразу.
1: Стартовый пакет какой-нибудь.
0: Стартовый пакет, конечно.
2: Стартовый лоток.
0: Да, да.
1: Прикольно. А у вас самих есть животные?
0: Да, у меня кошка. Коржет, привет.
2: Думаешь, он тебя
3: слушает? У меня много кошек и собака. Да, так случилось, что в период коронавируса к нам много прибилось.
1: Так, вы свою роль, значит, любитель животных уже выполнили.
2: А вот скажи мне, ты как человек, который связан, ну, как бы с компанией, отвечающей за звук, животные, они как относятся к звуку? Для них это важная история, как
1: есть
2: для человека?
1: Есть у них любимые песни?
2: Любимые песни какие-то, может быть, какие-то, ну да, ты как человек, который обладает энным количеством животных, включаешь им что-то? Может быть, через специальную звуковую систему классную какую-то?
3: Ну, животные на самом деле не очень как раз реагируют на громкие звуки, так. Особенно кошки. Для кошек это большой стресс, они много в мире воспринимают через звук и слышат это очень тонко, поэтому с точки зрения звука здесь животным важна хорошая шумоизоляция.
2: Что тоже немаловажно.
3: Да.
1: И для этого заливные беруши.
2: Вот.
1: Всем рекомендую.
2: Юзы.
1: Это для меня было лютое открытие просто. Тебе в ухо заливают специальную массу, она принимает форму внутренней части твоей ушной раковины. Потом распечатывают из очень деликатного материала, такого flexible, так сказать, берушь.
2: Ты их туда...
1: Вспомнил слово. Шпонькс, и все, только костная проводимость.
2: А я смотрю, с утра уже залился.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу максимальный тест-драйв с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%.

0: 10% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес продолжает разговор про летний клуб Москва. Анастасия и Татьяна сегодня с нами. И вопрос от Дмитрия из Москвы.
2: А Дмитрий из Москвы прекрасно помнит Тверской бульвар до вашего прекрасного мероприятия длиной во все лето. И во время. И могу сказать, что это два разных бульвара абсолютно.
1: Два разных бульвара, да.
2: Визуально. Конечно. Мне кажется, что, чтобы это организовать, надо привлечь какие-то лютые просто ресурсы и человеческие. Расскажите немножко о том, как это создавалось.
3: Мне кажется, знаете, самый лютый ресурс — это желание наше сделать, желание всех, кто участвовал, сделать офигенно классный проект. Потому что первое, брутальный сад — это озеленение. Это же не просто выросло за одну ночь на бульваре, это специально привезли, озеленили, засадили. А во второе — это застройка. Это все малые архитектурные формы, эти ротонды, киоски, вот вся эта история. Третье, конечно, обеспечение. То есть нужно постоянно поддерживать, чтобы это было красиво, чисто, уютно, проходимость огромная. Людей очень много. Вдруг пойдет дождь, вдруг дождь не пойдет, вдруг подует ветер, вдруг ветер не подует. Люди работали, на самом деле, 24 на 7. Это вот я без преувеличения. Ночью подготовка к следующему дню. Утром открывается красивый, чистый бульвар, подготовленный к любым погодным условиям, к любым мероприятиям, к куче народа. То есть, действительно, это очень большие трудозатраты, но главное, что было у всех желание, всем хотелось сделать, и

0: все работали прям не покладая рук.
1: А от бизнеса, участвовавшего там, какие-то требовались усилия, Татьяна?
2: Безусловно, чтобы поддерживать бульвар в привлекательном, классном состоянии, это также работа команды 24/7. Спасибо команде города, что они всегда были на связи. Плюс доктор Хэт отвечал за музыкальную составляющую бульвара. Угу. И лето в Москве штука капризная.
3: Это правда.
2: Планировали, например, живое выступление с акустической группой, но пошел дождь, нужно срочно все поменять, привезти новое оборудование музыкальное. Это такой очень живой организм. И здесь, правда, главный ресурс, что хотелось сделать классно. Все участники были очень вовлечены, и команда города тоже. И когда видишь, как люди останавливаются, оставляют все свои планы и дела, чтобы потусить, потанцевать, послушать музыку или послушать какую-то лекцию, это очень вдохновляет идти в следующий день с новой программой.
0: Это правда, да, это правда.
1: Какой-нибудь ракешник играл там у вас на площадке?
2: Да,
1: нашинское что-нибудь, максимально.
2: У нас была классная группа «Можно все». Это скорее ближе к СКА. Mm-hmm. Там было много духовых, и они, конечно, просто разорвали.
1: Ну, на улице, кстати, когда духовая секция играет, это сразу какой-то такой подъем настроения. Да, классная история. Слушайте, ну тогда нельзя останавливаться, получается?
0: Нельзя останавливаться.
1: Давайте зиму.
3: Да, ну, да, нет, есть план на зиму, действительно, что-то осенью делать. Сейчас осень началась, как мы без летнего клуба, извиняюсь.
0: Ну, подождите, что пока немножко дайте выдохнуть после лета, но надеемся, что что-то будет.
1: Окей, даем вам выдохнуть, но помните, что у вас вы планочку так задрали, что уже, извините меня, нельзя ниже.
0: Грустно, скучно без Тверского бульвара, даже мне. Ночью просыпаюсь иногда и в душе саднит, понимаете?
1: Класс. Ну что, потихонечку?
3: Потихонечку сворачиваем. Дорогие друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Наш эфир «Макси Бизнес» проходил при поддержке проекта «Лето в Москве». В гостях у нас сегодня были Анастасия Костянникова, руководитель пресс-службы ГБО «Московские ярмарки», и Татьяна Пузырева, директор по маркетингу компании «Доктор Хэт». Я думаю, что эти девчонки, они нам еще покажут и в следующем году. По-любому, наверное, в следующем году будет летний клуб, где они будут присутствовать в полном формате. Еще какие-то появятся новые интересные площадки. Возможно, не только Тверской бульвар, а что-нибудь еще присоединится. Анастасия, есть такая в планах?
0: Ждите анонсов.
1: Все, приезжайте, ребята, ко мне, Ильинский бульвар, это Красногорск.
3: Вот, да, там тоже не хватает до хорошего звука. Друзья, ну а у нас будет хороший звук на протяжении всего оставшегося дня. Лучшие композиции, мировые рок-хиты, Константин Михайлов в вечернем шоу. Тоже не пропадете вечерком в пробках. А с вами был Дмитрий Шиманский.
1: Чак и Бой.
3: Всем пока, до завтра, не проспите.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: это «Максимум».
1: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров – мощный гитарный риф.
0: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
0: На «Максимум». Реклама.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
5: Гарантия до 8 лет.
4: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
6: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧДВЛТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
9: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. 26 сентября на автодроме Moscow Raceway пройдет финал сезона Кубка GT. Гран-при Радио Максимум. Главные гонки суперкаров страны. В программе две спринтерские гонки и заезды на лучшее время. А для гостей экскурсии в боксы команд, детская драйв-зона, дрифт, гоночное такси, автослалом, полеты на вертолете и вкусная еда. Можно даже будет прогуляться по питлейн и стартовой прямой. Суперкары, рев моторов и скорость, от которой захватывает дух. Это те самые эмоции, которые не передать словами. Приходите, будет мощно. 26 сентября, 13:00. Автодром Moscow Raceway. Детям до 7 лет вход бесплатный. Категория 0+. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенетрус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: YouTube.
1: You're listening to Radio Maximum.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Теперь

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО .ООБанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Городск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: ВП-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vpbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВП-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Все это максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: До диплома еще далеко.
7: Зато квартира уже рядом с университетом.
8: Айс Тауэрс, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Айс Тауэрс. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио Максимум представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка.

от Радио Максимум. Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске новый глава Apple по железу Том Мари признался, его передергивает при виде защитных пленок на экранах смартфона. Он говорит, что компания долго работала над красивым видом, а люди его заклеивают. По его словам, компания долго искала баланс между устойчивостью к царапинам и износом. В новом стекле его нашли, можно даже было сделать прочнее, но тогда пришлось бы пожертвовать.

пожертвовать другими свойствами. Ух, защитная пленка для Apple – личная обида. Но пользователей можно понять. Экран дорогой, а менять его еще дороже. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.

0: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес Ореховый бульвар 28.

0: запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске хоррор за кулисами реальности собрал в мировом прокате больше 400 миллионов долларов при бюджете всего в 10 миллионов. Это самый кассовый релиз студии А24 за всю историю. Половину суммы, почти 198 миллионов, фильм заработал в США, остальное на международном рынке. Сюжет: бесконечный лабиринт пустых помещений с

0: желтыми обоями, гудящими лампами и старым ковром. Атмосфера тревоги, из которой сложно выбраться. По сюжету, мужчина находит странное пространство в магазине мебели. Психотерапевт ему не верит, и тогда он берет камеру и отправляется вглубь коридоров. 400 миллионов на страхе и пустых комнатах. Довольно жутко, но очень прибыльно. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

всему. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь

0: бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». В каком возрасте люди начинают ворчать на молодежь? В лидерах Кассебиан это чувство проснулось, когда им еще и 40 не было. В 2018 году их тогдашний вокалист Том Мейган в интервью обрушился на молодые группы, рассказав, почему, по его мнению, они так редко становятся хедлайнерами на крупных фестивалях. «Они недостаточно хороши. Вряд ли у них наберется много хитов. Хочешь быть большой группой? У тебя должны быть большие хиты, все просто. Так я и смотрю на рок-н-ролл». В инфополе возник такой шум, что группе пришлось вернуться к этой теме через пару недель. И на сей раз ответ держал гитарист Серджио Пиццорно. «В этом проблема цитат. Каждый интерпретирует их как хочет. Жаль, что у меня нет соцсетей. Я не могу выйти и заявить: чушь, ничего такого я не говорил. Вопрос был, почему нет новых хедлайнеров? Чтобы стать хедлайнером, вам нужно 2 успешных альбома. Если повезет, 3».
1: По словам Пиццорно, пока группа закрепит успех 2 или 3 альбомами, пройдет много времени. Шанс появится лишь, когда у тебя наберется 6-7 хитовых песен, а с одним успешным синглом соваться на большую сцену бессмысленно.
0: Кассабиан. You're in love with the psycho.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и

0: Успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Обслуживающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 3.

0: 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: в Японии выйдет книга об обезьянке Панче, том самом детеныше макаки, который стал популярным в 2025 году. Книга называется «Вперед, Панч! История взросления обезьянки» и выйдет 26 ноября. Внутри иллюстрации, рассказы о жизни Панча от рождения до вступления в стаю и фотографии, отобранные из 10 тысяч снимков смотрителей зоопарка. Панч родился в Итикаве в июле прошлого года. Мама от него отказалась, и присоединиться к стае оказалось непросто. Одна из обезьян даже побила малыша. Весь интернет переживал и следил за его судьбой. Теперь у Панча будет своя книга, и это заслуженно. История маленькой обезьянки, которая просто хотела, чтобы ее приняли. И у нее все получилось. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
2: Ответ один.
3: Максимум.

0: фитнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В новом «Жакта 9» Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. .ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Точка.Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.com 18+.
8: Рольф Ультра. Лучшая синтетика. Классическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии. Комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
3: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Новое исследование показало. 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижает тревогу, усталость и напряжение. А еще меняют электрическую активность мозга. В эксперименте участвовали 20 студентов. Ученые заварили кофе и поставили колбу рядом с ними. Участники просто сидели и вдыхали аромат, пока исследователи следили за мозгом и пульсом. После сеанса студенты чувствовали себя менее уставшими и подавленными. Бодрее не стали. Физическая энергия осталась на том же уровне. Но вырос показатель, связанный с расслаблением. Дело не только в запахе, но и в ассоциациях. Кофе – это утро, уют и приятное общение. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. .100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные

0: бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Неделя с группой КСРН на радио «Максимум». «Максимум». В многомиллионной армии фанатов «Звездных войн» по всему миру найдется немало известных имен. Например, экс-вокалист Кассебиан Том Мейган. Он фанат далекой-далекой галактики с самого раннего детства.
1: «Мое первое воспоминание о «Звездных войнах» — это дворец Джабы Хатта, возвращение джедая. Я помню это жуткое, похожее на слизняка существо. Оно лежит на троне и смеется, а к нему подходит Люк Скайуокер, весь в черном».
0: Том говорит, что его любимый персонаж во всей франшизе — это Лэндо Калриссиан.
1: «Он настоящий рок-н-ролльщик, проходимец с усами и в плаще. Именно поэтому он мне так нравится».
0: Мейган не особо хочет выбирать между темной и светлой сторонами силы. Он говорит, что ему нравится светлый джедай Оби-Ван Кеноби. Но при этом он вместе с Кассебиан не прочь выступить и перед лидерами Империи.
1: «Конечно, мы бы сыграли для Империи и темной стороны. Сама идея концерта для Палпатина — это же чума. Мол, где ваш следующий концерт? На Звезде Смерти. Огонь! И пофиг, что после этого мы взлетим на воздух».
0: Кстати, в том же интервью

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВВ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВВ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических.

0: Лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая, скажу. Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50.
2: Там я просто давно не
1: рассматривал
2: ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо так отвалиться на спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое ок.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
7: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Россия возглавила мировой рейтинг самых кошачьих стран. Хотя бы одна мурлыка есть у 60% российских семей. Это самый высокий показатель в исследованиях. Эксперты объясняют, кошки комфортно живут в квартирах, более самостоятельны и требуют меньше пространства, чем собаки. Активно растет кошачья любовь и в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, на Филиппинах и в Таиланде. После пандемии, удаленки и бума домашних питомцев в сетях кошки особенно хорошо вписались в городскую жизнь. Так что Россия – страна не только больших расстояний, но и кошачьих сердец. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?
11: Кэш можем.
12: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
11: Кэш можем.
12: И кэшбэк 5% можем?
11: Кэш можем.
12: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
11: кэш,
12: так.
11: Кэш можем.
12: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным,

0: полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
6: 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

кражу. Завтра повышение температуры на 1 градус. Сейчас в Москве плюс 16. Где-то местами идет дождик, а где-то нет. Но в особенности в Одинцово, в Звенигороде сейчас еще идет дождик. И вот там вот на этом... На западе Москвы, да. На западе идет дождик. В Москве сейчас нет пока. В среду завтра на градус больше. В четверг потепление до плюс 20. Тоже с дождиком и с переменной облачностью. А в пятницу столбик термометра резко рухнет вниз. И будет в пятницу плюс 15. Потом в субботу опять плюс 18. Пятница, кстати, без дождя. Переменная облачность с похолоданием с легким. Но в субботу снова плюс 18. В воскресенье плюс 16. Вот такие вот погодные планы. Планы у Зевса на ближайшее будущее. У Зевса или у Перуна в данном случае в нашей локации. Сегодня 22 сентября, вторник, славянский праздник богини Лады. Сегодня АвтоВАЗ поздравляю. Сегодня Всемирный день без автомобиля. АвтоВАЗ не поздравляю. Хотя, мне кажется, они делают все для этого. И сегодня день защиты слонов. Никого не поздравляю. День раскрашивания серости. Сегодня то, чем я пытаюсь заниматься. Не знаю, насколько хорошо получается. Если получилось у меня раскрасить вашу серость, пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Всемирный день носорога сегодня и Всемирный день слонов. Как будут бодаться, не знаю, даже не хочу смотреть. Всемирный розовый день сегодня. День хоббита. Серегу Хоббита поздравляю. Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Ах, черт, я уже промахнулся, поэтому мне сегодня надо было много чего завести и во много всяких мест. На велосипеде тяжело. Ну, если только велорикши и впереться в какой-то багажный прицеп, куда нагрузить каких-то вещей. Вы скажете, да, для этого есть грузчики. А я скажу, если хочешь сделать все хорошо, сделай это сам. Да, и не умею делегировать даже такие вещи. День сети. Сегодня One Web Day. Сегодня день интернет-сети, конечно. День каракули. Сегодня врачей поздравляю. Международный день сияющего мира сегодня. И я могу сделать ваш мир сегодня еще более сияющим. Что надо сделать для этого? Для того, чтобы прибавить сияние миру, просто прибавьте громкость на вашем приемнике. В этом часе будет и Металлика, и Red Hot Chili Peppers, и Pretty Reckless, и Papa Roach, и Queen, и NXS. И прямо сейчас Джефф. One, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Six, come on and get your kicks. Now you don't need

Здравствуйте, друзья! 17 часов 2 минуты, точное московское время. В чем моя полезность в данный час, еще не столь поздний? Да в том, чтобы скрасить вам серые будни. Но в данном случае мы надеемся на лучшее, на то, что завтра будет солнышко выглянет. Кстати, что у нас завтра? Но сегодня с 90% вероятностью дождик еще ливанет. В 19.00 и в 20, в 21, в 22, то есть сегодня до конца дня будет лить дождик. Сейчас именно дождика вроде пока нет, но так свежо, влажно, сыро. Так что сегодняшнюю будню, если можно так сказать, будний день, понятно, если она, то это будня. Сегодняшнюю будню я вам скажу.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Red Hot Chili Peppers, Parallel Universe. 17:20, точное московское время. Серый пишет: не оставляя попыток, Константин. Таков путь. Естественно, без вариантов. Инженер Ти пишет: привет, Кость Санч. Здорово, Сан Санч. Ну вот, сказал про слонов. И тут же в новостях интернетных объявления специалиста по уходу за слонами начали искать в Москве. Но это называется оперативный маркетинг. Нерванька пишет: здравствуйте, юноша, дождиков нет. Здорово, Нерванька. Погодка шикардос. Отмечаю праздник доставки своей пятой точки на лесопеде домой. И видос прислал, как он катится по влажной, скажем так, дорожке. Велосипедной, кстати. Небольшие мелкие лужи, и прям вот от этого видосика прям стало не мокро, а прям свежо и хорошо. Спасибо, Нерванька. После рекламы мы услышим звук зимы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении.

0: Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Pretty Reckless for I'm Dead. Шикарная новинка. Дмитрий пишет: привет, Константин. А у нас в Воронеже дождь идет, а это значит в такси повышенный тариф. Сегодня я буду добрым.

0: таксистом, потому что денег сегодня, надеюсь, будет много. Пожелай мне удачи. Ну, в данном случае для таксиста жадность не порок. Дмитрий зарабатывает и думает, что сегодня благодаря Зевсу или Перуну или каким-то погодным коллизиям сегодня заработает больше, чем обычно. А вот, Дим, знаешь, как можно уравновесить баланс, скажем, твоей вот этой предполагаемой прибыли и вообще, чтобы в мире была вот так вот справедливость, чтобы весы справедливости они оставили. Возьми кого-нибудь просто, вот посади какого-нибудь человека, довези куда-нибудь бесплатно, не обращай внимания на его крики, там, что вы делаете, мне туда не надо, я вызову полицию.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: все это максимум. 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум».
1: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
7: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

18.02, 22 сентября, вторник. В этом часе Linkin Park, Depeche Mode, AC/DC, My Chemical Romance, Foo Fighters, Joe, Billy Idol, Him, и прямо сейчас Green Day на радио Максимум. War

Roll to me, телеметрия на максимум. 18:07 точное московское время. Психологи выяснили, что у некоторых женщин есть вторая неоплачиваемая «работа», в кавычках. Забота о социальных связях любимого. Специалисты из Университета Западной Австралии посвятили свое свежее исследование феномену под названием «man-keeping» или «поддержка мужчины». По мнению психологов, привычка отвечать за социальную жизнь возлюбленного ухудшает ментальное благополучие женщин. Тем не менее, себе во вред они, что называется, подталкивают мужчин, своих друзей, своих бойфрендов, своих мужей, подталкивают к общению с компанией или на какой-то постоянной основе заменяют им товарищей, эмоционально поддерживают, дают поплакаться в жилетку.

0: И таким образом они организуют социальную жизнь партнеры, эмоциональную поддержку, побуждение к дружбе и другие вот эти функции берет на себя женщина. То есть если мужчина нелюдим, если он стесняется, если он не выходит в свет, не тусуется, то иногда женщина, наоборот, его пинает и говорит: давай туснем, давай вот с этими подружимся, а давай вот к этим выезжать иногда, на, не знаю, там на уикенды или еще что-нибудь такое. И это, конечно, огромная поддержка для мужика-интроверта. Вообще, мужики стесняшки по большинству своему. Женщины, скажем так, более яркие. В природе, наоборот, абсолютно. Женщины более, так сказать, деловые, более конкретные и не занимаются такой дурью, как распушение павлиньего хвоста. А вот мужики в природе как раз вот эти петухи, короче. А в жизни по-другому. У людей часто наоборот. Мужик стесняшка, и мужик сидит дома, ему там лучше поиграть там в компьютерные игры, посмотреть сериальчик, там, чем куда-то вытащиться. А вот как раз вторая половина, как раз женщина его вытаскивает. Это как раз задвиж такой, мотор в семье иногда. Пойдем туда, туснем. Но это не всегда на пользу женщине. Это отдельный разговор. Это немножко вредит ее ментальному здоровью, немножко ее высасывает, немножко ее изматывает. Но давайте сегодня об этом не будем говорить. А сегодня поговорим как раз про вот этот самый феномен, который называется «мэн Keeping. Тема «Связные». Об этом сегодня поговорим. Сходили на собеседование, устроили на работу своего брата-интроверта. Может быть, привели друга на концерт The Translators, после чего он примкнул к максимальной тусовке. А может быть, вы научили свою бабушку играть в World of Warcraft, откуда ее теперь не вытащишь, и она там подружилась со всеми остальными игроками, и у нее там ник какой-нибудь там Black Death. Рассказывайте, как вы организовывали другим людям социальные связи или как они помогли с этим вам. Может быть, кто-то вас вытащил на концерт на какой-то или на какую-то тусу, познакомил вас с какой-то компанией, или, может быть, познакомил вас с каким-то сообществом, или вы кого-то вытащили. Несмотря на то, что он всячески сопротивлялся, расставлял руки в дверях, ногами там тормозил, но тем не менее, все равно его притащили за шиворот, и он за это вам был благодарен. Или нет, или не благодарен, или наоборот, или все не к лучшему случилось. В любом случае, свои истории пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Это прямой номер Макса в студию Радио Максимум. Также можно писать свои истории в официальный канал Радио Максимум в Максе. Через 3 минуты хим.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Две 20, из которых займет песня группы «Лид». My own worst enemy. Мой личный худший враг.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Kim, Wicked Game. Годный кавер на песню Криса Айзека, с которыми Хим, в общем-то, и выстрелили. Сегодня мы говорим об организации другим людям социальных связей или как они помогали с этим нам. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-137, 8926-007-137. Как вы кого-то с кем-то познакомили, кого-то куда-то вытащили, или, может быть, вас кто-то куда-то вытащил и приобщил к какому-нибудь сообществу. Владислав Ростов пишет: «Вечер добрый. Недавно были большой компанией на медовых водопадах в Карачаево-Черкесске. Там находится самый большой зиплайн в России. Вытащил брата супруги прокатиться. Он упирался, очень боялся, но благодаря моей поддержке все-таки пошел. За что был очень благодарен. Хотя, мне кажется, я боялся больше него. Но не подавал виду. Катались первый раз в жизни». Я так понимаю, Владислав тоже первый раз в жизни катался. «Самое интересное, что мы взяли экшн-камеры и записали все это. Это было нечто. Круто». «Дядь Кость, привет», пишет Александр. «Здорово, дядь Саш. Бывшая постоянно таскала на эти фотосессии долбанные. Как бы я ни сопротивлялся. Короче, не нужны такие стрессы мужику. Вот вообще никак. За эти фотосессии бывший не благодарен». Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный канал Максимум в Максе. После короткой рекламы Билли Айдол и Джо.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время,

0: адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
1: Ну ладно, не можете.
0: Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Джо, исполнитель одной из главных ролей в сериале Stranger Things, «Очень странные дела». Джо Кири, «End of Beginning». 18:31, точное московское время. Сегодня мы говорим о случаях, когда кто-то организовал вам социальную связь какую-то, или как вы кому-то помогли с этим. Дмитрий пишет: в 2007-м готовился к диплому и никак не мог найти методику расчета пластинчатых теплообменников. Интернет в те времена был не очень, да, 2007 год он был, но не такой. То есть у Алисы спросить было нельзя еще. В те времена яишки не было, конечно. Яичницы еще не пахло. Даже утром. В те времена был не очень интернет, соответствующей литературы в библиотеках Мурманска не было. В одной онлайн-игре от безысходности в чате заплатил. Кто может помочь с методикой? А, наверное, не заплатил, наверное, ошибся. Наверное, запросил. Кто может помочь с методикой? И, о чудо, откликнулся человек. Кто их производит? Списались, сбросил мне всю необходимую информацию, диплом на 5 защитил. Офигеть. В онлайн-игре это, наверное, World of Warcraft или нет? Какая игрушка была? У меня к тебе, Дмитрий, 3 вопроса. Первый вопрос, наверное, дружите ли до сих пор? Второй вопрос, что это была за игра? И третий вопрос, правда ли, что мурманчане называют Мурманск Мурманском? Светлана пишет: тот самый успешный лайфхак юности в 17 лет. Познакомила подругу с другом и нечаянно закрыла вопрос, как найти пару сразу для двоих. Сейчас нам уже по 36, а они до сих пор вместе. После короткой рекламы My Chemical Romance, Sing и Smash Mouth. Костя Михайлов.

0: Радио Максимум. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом WGlobal FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
5: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир» – каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Smash Mouth All Star.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:44, точное московское время. Говорим сегодня про случай, когда мы кому-то помогли наладить социальную связь или нас кто-то куда-то вытащил, с кем-то познакомил. Михаил Турберис. Прикольная, кстати, фамилия или кличка, или название агентства. Есть Wildberries, а есть Turberries. Классно. Мужчины, как правило, неподъемные на поездки, путешествия. Для большинства досуг, ТВ, пиво, ПК-игры, рыбалка. Двигатели, волшебный пендель под зад в путешествиях обычно за женщиной. Мне моя много лет назад предложила самостоятельный трип. 6 дней, 6 стран по Европе с самолетами, поездами, от которого я прифигел. Но понравилось. С тех пор 50 стран и регионов РФ за спиной. Блог о путешествиях с 3 детьми, турагентство. Средняя дочка до года жизни объехала с нами 11 стран. Младшая родилась за границей до 2 лет столько же, включая автотрипы по Майорке и Занзибару. Если бы не этот travel man keeping... прикольно, да, мэнкипинг, то, о чем мы сегодня говорим. Если бы не это travel mankeeping, ничего бы не увидели. Класс! Михаил Турберис, я так понимаю, вы в курсе того, как безопасно и вообще хорошо, удобно, комфортно ездить с грудничками. Это здорово. Дмитрий, на Новый год пересеклись с 2 компаниями через общего знакомого. В результате за 50 рублей купили парня девушке из нашей компании. 15 лет они вместе. Я надеюсь, девушка из вашей компании хорошая, потому что если нет, то этот парень приходит во сне всем тем из его компании, смотрит им в глаза с упреком. За 50 меня продали, да?
1: Радио Максимум.
0: Foo Fighters, The Pretender.

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
7: До диплома еще далеко.
8: Зато квартира уже рядом с университетом.
9: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
0: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77.

Вы только что прослушали Depeche Mode с No Good. Где вас черти носили? Этот музыкальный час на радио Максимум запечатывает новый Linkin Park. Up from the bottom.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

Да-да, мы знаем, что вы сейчас делаете. Вы слушаете «Радио Максимум». В этом часе Blink-182, Nickelback, Oasis, Serj Tankian, но Coven Evanescence, Rammstein прямо сейчас, Aerosmith, Crying.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Rammstein, Links to Dreifier. 19.15, точное московское время. Говорим сегодня про случаи, когда вы организовывали другим людям социальные связи или как они помогали с этим вам. Мари Боге пишет нам: «Привет, мой дорогой любимый сенсей. Привет, моя дорогая любимая ученица. Каждый день слушаю тебя, и что-то не сходили звезды написать по теме. А тут, не знаю, в тему или нет, но реши сам. 2 месяца на максимум меня атаковала реклама одного приложения для знакомств. Называть его не буду, чтобы не рекламировать. Решил скачать его 30 июля. Сегодня, 22 сентября, дело идет к свадьбе. Любимое радио «Максимум» оказалось своеобразным связным. В общем, просто хвастаюсь. Поздравляю. Очень соскучился, огненного эфира. Тебе лучший учитель на свете. Твоя Мари Боге. Ну, слушай, вообще, на самом деле, скучам бы, надо увидеться, обсудить. И да, поздравляю, что все у тебя сложилось, и все было хорошо. Пусть твое будущее ведет себя хорошо и уважительно по отношению к тебе, и главное, чтобы любил. Костя, привет! Бодрейшего эфира, пишет нам Юлия. В ковидный период в нашем книжном клубе КЗЧ, в скобках «Клуб запойного чтения», мы подсели на книги Курпатова Андрея Владимировича и его лекции. А помню, профессор Курпатов раньше выступал по телевидению, может, где-то сейчас тоже выступает, хотя сейчас для того, чтобы выступать, телек не нужен на самом деле. И так случилось, что мой бывший супруг, с которым мы в прекрасных отношениях, кстати, очень хорошо, это прям браво, аплодируем, быть в хороших отношениях с бывшим, это очень круто. В силу занимаемой должности, так вот, бывший супруг в силу занимаемой должности имел возможность взаимодействовать по работе с ним. Я его попросила при случае поставить автограф на моем экземпляре книги. В результате они познакомились. А спустя еще какое-то время с Андреем Владимировичем познакомился и я уже благодаря супругу. Это было очень приятное общение с умным, интересным человеком. Я получил действительно ценные и важные для меня советы. И вот автограф книжки «Счастливый ребенок», 7-е издание. И с Андреем Курпатовым Юлька сфоткалась. Отличное фото. Андрей Владимирович выглядит прекрасно. И да, действительно, умнейший человек. По скриптуму, еще благодаря мне с тобой и максимальной тусовкой познакомился мой второй бывший муж, которого я пригласила на Эль Ранчо. И все сплошь Андрея, не могу все своего Андрея найти. Я вот не понял, это же было недавно. Ты после Эль Ранчо успел еще раз замуж выйти и развестись, что ли, если ты туда привозила своего второго бывшего мужа? Ты не понял. Да, Андрея помню, привет ему большой. Она пишет: да нет, конечно, но тут вот из тайны, покрытой мраком, тема не раскрытая. Я считаю, поясни, пожалуйста, как это ты умудрилась на ранчо приехать со своим вторым бывшим мужем? Что происходит вообще? Павел Бро пишет: нихао, мой дружище. Нихао yourself, дорогой.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. «Точка Банк».
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте». «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 700 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
19: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Тот случай, когда песня не короткая, но, тем не менее, талантливая. Не брат таланта, но Can the Great Divide. Песня отличная, немного в стиле кантри, но очень душевная. Каждый раз прям заходит все лучше и лучше. Наступает стопроцентная привыкаемость. И жду вот этого The Great Divide от Noah Kahan на волнах Радио Максимум. Прям жду. Прям с удовольствием всегда встречаю и слушаю. После короткой рекламы, меньше 3 минут, и вас подхватят ребятки из Дюран-Дюран, а потом Сэш Танкян продолжит вас раскручивать. Раскручивать вам хорошее настроение, прогонять серость будней. Сегодня помните, какой праздник, да? Сегодня Международный день сияющего мира, и я знаю, как сделать мир еще более сияющим, как прибавить ему сияние. Просто прибавьте громкость.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО «РБВ», ОГРН 124-77-00-47-19-19.

0: Ростовская область, городской Облгород, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером «Тенет Т7» ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв «Тенет Т7» и получите эксклюзивный мерч от «Радио Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Тенет Рус». «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты.

0: Серж Танкян, Sky is over.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про случай, когда кто-то организовал нам специальные социальные связи, или как вы, может быть, организовали другим людям какие-то встречи, выходы в свет, может быть, познакомились с какой-то тусовкой, может быть, втянули людей в какой-то круг по увлечению, в какую-то группу, в какое-то сообщество. Кэп Мэд Макс пишет нам: «Здравствуй, Костя, Сашин сын». Здравствуй, Кэп. Пуляющий из рогатки микрофона камушками суперхитов по ушам слушателей. Озорного эфира тебе. Спасибо, Макс. Однажды в 2014 году, отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, познакомился с ребятами, которые держали там местное турагентство, с армянином Амиком и русским Сергеем, посоветовавшие мне несколько запомнившихся экскурсий, в том числе только открывшийся на тот момент ресторан с морепродуктами, ставший впоследствии у них сетевым, о чем не преминул позже похвастаться в соцсетях. Через год-два мне звонит мой бывший матрос и, пробиваясь сквозь жуткого качества мобильную связь, просит подсказать дорогу до этого ресторана. «Максим Анатольевич, помоги мне по старой дружбе найти ресторан, который ты нахваливал». Хотя, если связь плохая, то было, скорее всего, так. «Погоди, ты в Шарме, что ли?» «Да-да». «А где именно ты сейчас?» «В Нама-Бэй». «Да, стою прямо на ней». Начинаю лихорадочно придумывать, как быстро рассказать ему дорогу до нужного места, и тут меня осеняет. «Если ты сейчас смотришь на панораму, тоже заметное там заведение, поверни налево и иди в сторону моря. Метров 50, видишь, стоит наискосок турагентство?» «Вижу. Зайди к ним. Там Амик и Сергей работают. От меня привет. Передай, они тебе дорогу до ресторана покажут». «А как они тебя вспомнят? Как тебя писать? Скажи, Максим с косичкой из Москвы». И слышу уже их разговор на фоне. «Здрасте, вам пример от Макса, привет от Макса с косичкой». «О, Максим, да-да-да, помним. Ему тоже привет. Все, Макс, я их нашел». До сих пор удивительно и приятно вспоминать эту историю, как за много километров спустя время сдружил между собой разных своих друзей. Оно

0: так себе друзей, на самом-то деле. Те друзья, потому что им деньги заплатил этот матрос, твой друг, потому что он у тебя в подчинении был. Хотя, если правда ты с ними дружил, молодец, пятерка тебе.
1: Радио «Максимум».
0: Пятерка за соцсвязи. Этот самый public relation уровня бог, получается. Ну, пиар же переводится как public relation. Оазис на радио «Максимум». Супер Соник. Супер Соник.

0: заботиться о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний. Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
4: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого, откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отчет. 10,
11: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
14: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
15: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
17: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

Bones for the Crows, Nickelback на Радио Максимум. В следующем часе приготовили вам максимально мощные хиты, такие как саундтрек из романтической комедии «Каникулы по обмену», под которой Кэмерон Диаз бесилась с подушками и прыгала на кровати. «The Killers, Mr. Brightside».

0: вопроса, откуда узнали о нас, голову не поднимал даже при знакомстве от листов. Услышав фамилию, поднял голову и продолжил разговор. В компанию приняли. Класс. Своянщица с дедом. Роман пишет. Костян, привет и хорошего эфира. Привет, Роман. В Мурманске. Именно так, У большое выделено. В Мурманске раньше было опасно называть город Мурманск. Только приезжие так называли. Я так понимаю, можно было нормально так схлопотать, огрести, так сказать, можно было. Это последний город, образованный в царской России, назывался Романов на Мурмане. Романов на Мурмане. Прикольно, интересно. Спасибо за справку. Джулия пишет про Мурманск. Поддерживаю. Терпеть не могу, когда так говорят. Сразу минус 50 эмпатии от меня. Да, от меня сразу минус 100. Просто сразу до свидания. Как и все те, кто любит включить. Позвонить теперь, к сожалению, можно. Так что индульгенция получена. Прощены заранее. Но все равно... Такой себе прищур от меня получает. А вот включим, если мы поедем в Мурманск и включим там телевизор, до свидания сразу. И Жули пишет, это даже хуже, чем Одесса, которую называют Одессой. Да, Одессой Одессу называют те, кто доехал домой на трамвае по рельсам. Сидит дома в кресле, мажется кремом и вспоминает, как был пионером. После рекламы «Металлика».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
11: Конечно, можем.

The Killers, Mr. Brightside, саундтрек из романтической комедии «Каникулы по обмену». Сегодня мы говорим про то, как вы организовывали другим людям социальные связи или как они помогали с этим вам. Или, может быть, как какие-то социальные связи помогли вам, как Анастасия, которая пишет: 12 лет назад знакомство с племянником директора крупной зарубежной компании очень помогло обратить на себя внимание начальника отдела кадров. На собеседовании до вопроса

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Night Shift Superstar Muse свежего. Сегодня мы говорим о том, как мы организовали другим людям социальные связи или как они помогли нам с этим. Дарья Киричук пишет: 8 лет назад познакомила свою подругу, с которой раньше работала, со своей лучшей подругой, которая была фотографом, а та подруга как раз искала фотографа. Они легко нашли общий язык. Теперь у нас чат на трех подруг. «Привет!» — пишет нам Дмитрий Кавун. «Привет, Дима! Лет 15 играю в Ричи Маджонг, увидев как-то, как в него играют в китайских фильмах. Подсадил все свое окружение, купил специальный автоматический стол и фотку этого стола прислал. Очень крутой стол для маджонга, прикольный. Автомат, стол-автомат. Перезнакомились ребята все друг с другом. Теперь постоянно играем вечерами и офлайн, и онлайн. Ощущаем себя чуток азиатами. В свое время Маяковский тоже подсаживал все свое окружение на маджонг. Этого я не знал, прикольно. Ирина Кураедова пишет: организовала небольшой музыкальный вечер. У одной из групп отвалилось два ключевых музыканта. Свела их с другими знакомыми музыкантами. У ребят получилось сыграться и спасти номер за 2 недели до концерта. Прикольно. Сергей Шамов пишет: моя бабушка из Ленинграда, но 25 лет проработала в Мурманске. И тогда, 50-е и 60-е прошлого века, говорили «Мурманск» с ударением на последний слог. Это связано с особенностями северных диалектов, где ударение в двухсложных словах иногда смещается на второй слог. Такое произношение может закрепляться как часть местной идентичности. Но по поводу местной идентичности написал человек, коренной мурманчанин, что так сами мурманчане не говорят, и точка. Они говорят «Мурманск», как все нормальные люди. Роман Гадя Петрович пишет: закалик в Калининграде тоже ночью можно выхватить. Это инфа для туристов.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Limana Pro.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Дотри, it's not over. 2:48, точное московское время. Александр Коровкин пишет: приветствую, Константин. Здорово, Александр. Как ты? Не в тему. Кто-нибудь видел на дереве скелет кота? Я не видел. Они сами могут спуститься. Так что не надо делать из котенка тигра. Всем любви, кота и кошачьей шерсти на одежде. Саня Серпухов. Спасибо, Саня. Тебе мое аллергическое апчхи. Вместо спасибо за сообщение. А по поводу котов, что они сами умеют спускаться. Ну да, в общем-то, наверное, логично. Кошачьих скелетов на дереве никто не видел. Значит, по идее, там типа жрать или что-нибудь еще захочет, сам спустится. Ну, наверное. И если следовать твоей логике, то коты, которые залезают на дерево, якобы не могут оттуда спуститься и орут, как резаные оттуда, просто привлекают наше внимание. Серьезно? То есть они просто выпендриваются, делают вид, что сами не могут спуститься. Ну, блин, не знаю. Мой мир немножко пошатнулся. Так, Стейси пишет, вот на это, на те, кто говорят Мурманск, и на те, кто говорят кресло, Крем, Пионеры, рельсы, Одесса. Она говорит, она пишет, а махает тот, кто ехает. Нельзя не согласиться. Костя Михайлов.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет. Модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
3: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Говорим сегодня про то, как мы кому-то помогли наладить соцсвязи, или кто-то нам помог. Брэд пишет: «Максимальный вечер всем не по теме. Мой мир перевернулся после задания в школе ребенку на уроке русского языка. Училка дала детям задание и сказала фразеологизмы, и каждому нужно подобрать эмодзи-смайлики. Что же дальше? Майнкрафт на уроках труда. Все максимумы, но иногда и меру надо знать, похоже. Спасибо большое. Прямой это на свой счет. И, мне кажется, пора мне меру знать. И честь знать, и вообще все остальное. Главное...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Нести как «Рамштайн». Максимально не смешная пародия на супертрэмп от Gym Class Heroes Cupid Showhold. Крутейшая новинка от Evanescence Who Will You Follow. Химский фин Вилли Валу и финский хим с классикой Pretending. А также AC/DC, Bon Jovi, Linkin Park, Nickelback, Крис Корнелл и не только. Как я говорил, ночь только начинается. До завтра.
1: В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». Гитарист и с недавних пор вокалист «Кэссэлиан» Серджо Пиццорно говорит, что композиция «Great Pretender» родилась у него минут за 10 и называет это настоящим чудом. Ему просто повезло, что под рукой была гитара. Что же касается лирики, то здесь Серджо исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большого и настоящего.
1: Это очень интересное состояние, как момент перед выходом на сцену. Типа сейчас или никогда. В каком-то смысле, каждый иногда чувствует себя самозванцем, даже самые великие из нас. И это круто, потому что в такие моменты осторожничать – это не выход.
0: Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена. И несмотря на большой стресс, он рад этому. Жалеет лишь, что не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас. На радио «Максимум».
1: «Кэссэлиан. Great Pretender».

канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: сказано на максимум.
1: Гвен Стефани, No Doubt.
2: Музыка очень эмоциональна, и она безумно трогает людей. Как только начинаешь писать песни и обладать этой силой, ты понимаешь, что никогда не сможешь расстаться с этим чувством.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: YouTube.
1: You're listening to Radio Maximum.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
2: Максимум!
1: Да!
2: Максимум!
1: Да!

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.